еще нет. Стань сильнее тех, кто с мечом, задрожит стена под плечом. Не будь продолжением тьмы, не найдешь в себе свет.

0: пользователь, добро пожаловать в мир цифрового FM-контента. Мы собрали все радиостанции Беларуси на платформе Radio Player By для того, чтобы вы ощутили новое качество звучания без помех. Уже доступно для скачивания мобильное приложение Radio Player Беларусь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

словами в нервы, и непременно пройдет по телу дрожь, быстро, проникновенно.

0: Вялікая айчынная вайна, людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдава, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. Тэрыторыя каля 2 гектараў. Тут няма мармуру, граніту, бетону, толькі дрэва, шкло і жалеза. Усё па-простаму. Так хацелі партызаны, па чыёй ініцыятыве ствараўся мемарыяльны комплекс. Партызанскай славы Хаваншчына, што ў Івацэвіцкім раёне на Брэшчыне. Шлагбаум – займлясная дарога, якая прывядзе да памятнага знака. На месцы базіравання брэсцкага падпольнага абкама камсамолу тут жа знаходзіўся абкам партыі, штаб партызанскага злучэння і рэдакцыя абласной газеты «Зара». І гэта знак, што шлях правільны і дарога тая патрэбная. Пачынаецца яна са 150 метраў драўлянага моста, чый насціл паўтарае форму бярвёнаў. Як было падчас вайны, расказвае дырэктар Івацэвіцкага гісторыка-краязнаўчага музея Раіса Горбач, якая падчас экскурсій становіцца сувязной Бабой Раей.
2: Сделан он специально для того, чтобы нам с вами удобно было ходить, чтобы посетители не промочили ноги. Но в годы войны было совсем по-другому. Но сейчас, конечно, вот эти деревья, которые нас окружают, они выросли в мирное время, потому что после войны эти места были сушены. И мы уже не можем увидеть тех болот, которые были тогда страшные, непроходимые. И было очень сложно попасть. Проводники специальные были.
3: Ну что, мы с вами идем?
2: Найдем по мостику.
1: А потом еще крыху по лесе, и вось оно, то самое место, где все и усе были до места. На шляху сустракаются 2 землянки и одразу поглубляют у партизанское житё-быццё.
2: Это на тех местах, где были в то время землянка, ну, конечно, они не могли столько лет сохраниться, потому что все-таки ж большой промежуток времени, а учитывая то, что они делались из дерева, то, конечно, приходили в негодность. Но каждый раз реставрировались, скажем так. Последняя реставрация была у нас в 2021 году. Вот вы можете видеть землянка. В одной жили командиры разведгруппы, а во второй сами разведчики. Но у нас сейчас там во второй сделана оружейная мастерская.
1: Далей больш. Маю на увазе, чым глыбей у лес, тым цікавей, бо там чакае паўнацэнная партызанская вёска з усімі выгодамі, якія на момант вайны былі магчымыя. Лясная школа, кухня, пральня, майстэрня, дзе рамантавалі адзенне, было спецыяльнае месца для вогнішча.
2: Было костровое в виде звезды, сложенное из камня. Кирпич есть красный. Значит, этот красный кирпич растирали, смешивали с глиной, покрывали камни. И такого красно-коричневого цвета было. И сверху костровое закрывалось маскировкой такой куполообразной, для того, чтобы не видно было самолетов-разведчиков, чтобы не могли обнаружить. И ставилось потом на такие стоечки. И даже если костер зажигался, то рассеивался дым. Сейчас вот у нас, видите, дым идет, вот, а так рассеивался. Пойдемте.
1: И куды вось ісці? Цікава ж усюды, у які з драўляных дамкоў завітаць. Тут выбор багаты. У адным экспанаты распавядаюць аб дзейнасці падпольнага абкама і штаба партызанскага злучэння, у другім аб барацьбе камсамольцаў і моладзі Брэшчыны, у трэцім аб рабоце рэдакцыі падпольнай газеты «Зара», у чацвёртым аб партызанскім шпіталі. Увогуле, мемарыяльны комплекс партызанскай славы Хаваншчына прыцягвае сваім зместам заўсёды, асабліва ў апошнія выхадныя мая. Штогод, калі ладзяцца так званыя маёўкі і ўзгадваюць слаўнае партызанскае мінулае гэтай зямлі. Так, сёлета 31 мая тут адбудзецца ваенна-гістарычны фестываль «Адзін дзень жыцця партызанскага атрада». Ён абяцае шмат цікавых і відовішчных момантаў. Пакуль усё. Да сустрэчы!
0: Дарогамі перамогі на радыё «Сталіца». Радыё «Сталіца» рух

0: Свой гук, своя мова. Радио «Столица».
1: Пока все так, и каждый дурак рвет себя на флаг, что в жизни все не так, и каждый третий врет, и что

должна быть крепкой. Чувство должно быть сильным. Песня должна быть спрятана.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 7 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Александр Лукашенко на посяджении Вышэйшага Еўразійскага эканамічнага савета назваў базавыя мэты ЕАЭС. Прэзідэнт падкрэсліў, што рэагаваць на актуальны парадак дня трэба абавязкова, але базавымі мэтамі саюза былі і застаюцца макраэканамічная стабільнасць і павышэнне якасці жыцця грамадзян. Адказваючы на пытанні журналістаў, прэзідэнт Беларусі раскрыў падрабязнасці нядаўняй тэлефоннай размовы з прэзідэнтам Францыі Эмануэлем Макронам. Размова кіраўнікоў дзяржаў адбылася 24 мая па ініцыятыве французскага боку. Пасля чаго з'явіліся розныя версіі, ажно да таго, што Эмануэль Макрон нібыта перасцерагаў беларускага лідара ад уступлення ў вайну.
2: Эмануэль Макрон хорошо мяне знае. Что меня лучше не предостерегать. Я, прежде чем что-то делать, 1000 раз подумаю и думаю, а что потом, в отличие от них. Что касается Эммануэля Макрона, президента Франции, об этом шла речь. Но в таком плане. Александр Григорьевич, мне удивительно, как он это выговаривает. Вот есть информация, что вы хотите вступить в войну. Я говорю, да Господь с тобой. Перебил даже его. Да я не планирую никуда вступать. Зачем мне вступать? Вот вы провели ядерную тренировку, Владимир Владимирович, вы тут чуть ли не войну развязываете ядерную, что хотите применить ядерное оружие? Я говорю, да Господь с тобой. Я лично об этом сказал только в одном случае. Если совершена будет агрессия против Беларуси. Вот и все. Чем закончили, главное? Закончили Украины и последствия, если мы с россиянами еще атакуем Украину с севера. Вы же понимаете, что мы вынуждены будем отвечать. Мы, я говорю, вам не отвечать, надо стремиться к миру. А мы стремимся. Я говорю, если вы стремились к миру, то вы бы, будучи на сходке в Ереване, в Москву, может, вам и не очень, приехали в Минск, и мы с Владимиром Владимировичем вас встретили в Минске. Ну, так, шутя. Он говорит, я не исключаю этой встречи. Я говорю, так надо позвонить Путину, приехать, сесть, по-мужски поговорить. Он начал там, Европейский Союз, надо посоветоваться. Я говорю, подожди, ты Аксакал, ты у власти уже столько лет. А кто там, Мерц, молодой совсем политик, Тармер, тот тоже совсем молодой. Кто будет разговаривать? Все молодые. Виталий вообще женщина, премьер-министр. Что вы хотите на женщину возложить эти обязанности? Ты, Аксакал, начинаешь шевелиться. Ты в Европе сегодня, можно сказать, главное действующее лицо и мотор этого. В Армению съездил. Ну так сейчас надо к нам приехать поговорить в Москве или в Минске и в разговоре решать этот вопрос.
1: Масштабное свято, промеркованное до Дня пограничника, пройдет сегодня у историко-культурном комплексе «Линия Сталина». У программе военно-историческая реконструкция, работы интерактивных и экскурсийных зон, выступления роты Хоноровой варты и специалистов-кинологов. Полоцк отзначае дзень нараджэння. Святкаванні пачаліся ў пятніцу. Сёння жыхароў і гасцей горада чакае фестываль дваровых гульняў СССР, забег нявест, гала-канцэрты і дыскатэка. У сувязі з дрэннымі ўмовамі надвор'я велакарнавал «Віва Ровар» і вялікі канцэрт фестывалю «Настрой лета» пераносяцца. Дзіцяча-юнацкі спаборніцтвы «Першы ровар» на пляцоўцы каля палаца спорту пройдуць сёння, пачатак у 11:30. З 14 гадзін адмяняюцца ўсе мерапрыемствы летняга музычна-турыстычнага сезона па Мінску. По данных Белгидромета, сегодня в Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы, махчимы град. В особных районах порывистый ветер. Температура по ветра до 22 градусов тепла. В областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску плюс 12-14, у Могилеве плюс 13-15, у Гомеля плюс 14-16, у Гродне плюс 19-21, у Бресте плюс 20-22. У столицы сегодня до 13 градусов тепла, краткочасовый дождь, махчима навальница.
3: ВК, группы, пошук, радио «Столица».

0: Реклама на радио «Столица».
1: Технологии окружают нас. Они настолько вошли в нашу жизнь, что порой мы забываем, как сделать то, что раньше казалось нам таким простым. Тогда в наш мир приходит опыт с доброй и мудрой улыбкой, сознанием и пониманием. Вместе, плечом к плечу. Ведь когда молодость встречает мудрость, идеи обретают форму. Государственная служба занятости. За работу.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводства, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте радиостолица.бай. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 8 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. На посяджении высшейшего Евразийского экономического совета у Астане Александр Лукашенко назвал базовые меты ЕАЭС. Президент подкреслил, что это были и остаются макроэкономичная стабильность и повышение якости життя громадян. Подробности своей недавней телефонной разговоры с керовником Франции рассказал Александр Лукашенко, отказываючи на пытание журналистов. По словам белорусского лидера, с Эммануэлем Макроном обмерковались пытания о регулировании кризиса на Украине, але из подорожных пытаний Таню было мора, отзначил керовник нашей державы.
2: Я в переговорах Соединенных Штатов Америки с нами вскользь затронули этот вопрос. И мы пришли к единому мнению, что все вопросы европейской безопасности и Европы должны решаться в Европе. Не Дональд Трамп должен трепать там нас по голове и толкать к миру, там еще к чему-то. А мы должны решать эти вопросы, потому что мы непосредственно здесь живем. Кстати, Дональд Трамп об этом не единожды уже говорил, что война в Украине – это вопрос Европы. Правильно говорит. И мы должны двигаться в этом направлении и решать, не ждать, что нас кто-то, как, знаете, дохлых котят возьмет, посадит за стол где-то и заставит решать эти проблемы. То есть это был такой дружеский, хороший, хоть длинный час 40 разговор. Вспоминали наши разговоры раньше и так далее. Но чтоб кто-то меня принуждал, заставлял – нет. Единственное, он меня попросил. Я говорю, слушай, ну мы с тобой разговариваем, это практически открытая связь. О чем мы можем с тобой поговорить? После Еревана в Москву ты не приехал, в Минск ты не приехал. О чем говорит? Он мне говорит, господин президент, вы можете принять мое доверенное лицо и с ним поговорить, и чтобы он приехал и мне все это изложил. Я говорю, пожалуйста, если ты боишься в Минск прилететь, присылай свое доверенное лицо.
1: Следчыя высвятляюць абставіны гібелі падлетка ў Гомелі. Увечары 28 мая 17-гадовы хлопец заваліўся з балкона агульнага карыстання, размешчанага на 15-м паверсе. Ад атрыманых пашкоджанняў юнак памёр на месцы. На гэты час адна з прыярытэтных версій следчых няшчасны выпадак. Канчатковую ацэнку дадуць пасля комплекснага вывучэння інцыдэнту. Дзяржаўтаінспекцыя нагадвае вадзіцелям аб неабходнасці ў дзённы час сутак рухацца з уключаным блізкім святлом фар. Па ўмовах дажджу лепш знізіць хуткасць і пазбягаць рэзкіх манеўраў. Усе ў салоне павінны быць прышпіленыя. Дзеці да 12 гадоў перавозяцца ў спецыяльных утрымліваючых прыладах. Пры немагчымасці працягваць рух з-за моцнага ліўня трэба спыніцца за межамі праезнай часткі і ўключыць аварыйную святлавую сігналізацыю. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворья. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальница, махчимый град. В особных районах порывистый ветер. Температура по ветра до 22 градусов тепла. В областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску плюс 12-14, у Могилеве плюс 13-15, у Гомеле плюс 14-16, у Гродне плюс 19-21, у Бресте плюс 20-22. У столицы сегодня до 13 градусов тепла, краткочасовый дождь, махчима навальница.
3: Долучайтесь до наших соцсеток, как завсёды виртуально быть побач. Мы есть у YouTube, Facebook, ВКонтакте, Instagram, Telegram, TikTok. Радио «Столица». Слухай, любимая.

0: Реклама на радио столицы.
1: Маршрут перестроен. Оптимизирую поиск.
2: Остановись. Больше не нужно прокладывать сложные маршруты по десяткам сайтов в поисках работы. Вакансии со всей страны собраны в одном месте. Портал Государственной службы занятости – ваш персональный навигатор к новой карьере. Запоминай: gsz.gov.

0: Agro.by.
1: Вы достигли цели.
2: Белорусская агропромышленная неделя. Оборудование и технологии сельского хозяйства, животноводство, продукты питания на выставках «Белагро», «Белферма», «Белпродукт». Со 2 по 6 июня. Минский международный выставочный центр.
3: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
4: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
3: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
5: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая. «Столица. Топ-10». Свежашок.

0: куды сходить, что поглядеть и послухать. И главное, где добро пробавить час. Культ поход на радио «Столица».
1: Дзякуй, што ведаю я, Алена Давыдова, і з вамі падзялюся прывітанне. Спартыўна-культурны фестываль «Вытокі» пройдзе з 4 па 6 чэрвеня ў Светлагорску. У насычанай трохдзённай праграме «Алімпійскі квест», творчыя майстар-класы, адукацыйныя семінары, мастацкі інтэрактыў «Старт», дэгустацыя страў Светлагорскага краю. Адзначае адзін з арганізатараў фестывалю дырэктар кампаніі «Белбрэнд Аўдыт» Валянціна Дынеч.
2: Ежа сэнсам, мы праводзім ее второй год, это тот момент, это не гастрофест как таковой. Хотя, конечно, отсылаем к еде. Кухня в каждом городе своя, и она связана не только с историческими моментами, хотя и это тоже. Вот как, например, Светлогорск. У него огромное количество его жизни, потому что жизнь не такая большая. Половина – это Советский Союз. Соответственно, все, что связано было с Советским Союзом, с приездом когда-то строителей, с едой, с киселем, с капустным салатом. Все это вот до сих пор есть в Светлогорске. Причем есть это в хорошем исполнении, вкусном. Но вот эта вот традиция Советского Союза,

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 9 годин. У студии с выпуском новин Данута Анчелевская. Витаю. Президент Беларуси принял удел у посяджении высшего Евразийского экономического совета у Астане. Александр Лукашенко выказался об необходимости повышать эффективность Евразийского экономического союза. Белорусский лидер отзначил, что в ближайший час необходимо рашучий крок в реализации основных идей, намеченных в рамках организации. У размове с журналистами у Астане Александр Лукашенко заявил об хутким приезде в Минск доверенной особы Эммануэля Макрона. Об этом керовники держав домовились под час телефонной размовы. Отповедная просьба поступила сбоку французского коллеги.
2: Днями, буквально недельник, вторник, не помню, этот человек будет здесь, не хочу называть его фамилию, он назвал координаты, и мы с ним серьезно поговорим. Это его человек, абсолютно доверенный, он в теме. Я ему выскажу детально все проблемы, которые существуют. Ну и закончил он, что я могу, он и мы в Европейском Союзе можем сделать для нормализации отношений с Беларусью. Я говорю, слушай, это больше, чем известно всем. Ну вот, калийные там удобрения, он там еще что-то назвал. Я говорю, да Господь с тобой. Сегодня калий в цене подскочил, минеральное удобрение. Все объемы законтрактованы. И если кому-то поставлять, у нас сегодня нет ни одной тонны минеральных удобрений, не только калийных, фосфорных, азотных. Они все уже под контрактами и по хорошей цене. Поэтому для нас калий, ну это с подачи наших там тихушек, лакушек, это бегло. Они им все, вот калий, все. Все, рынки уже перенастроены, переориентированы. Конечно, было бы неплохо, если бы, как раньше, мы в Литве там под боком у себя грузили этот калий. Это было еще большая маржинальность. Ну, не получается, не хотят они идти нам навстречу. В России грузим все, поэтому не проблема.
1: Белпошта попередила про новую схему махлярства. Зломышники рассылают в электронной почте и мессенджерах поведомления об необходимости удокладнения адресу доставки поштовых отправлений. С посылкой уповедомления веде на фишинговый сайт, где запытываются данные банковской карты. У Минску сегодня и завтра пройдет чемпионат и першинство Республики Беларусь по танцевальным спорте. На мероприемстве, якое отбудется на базе Республиканского державного училища Олимпийского резерва по адресе Филимонова 51Б, чекается больше за 1500 спортсменов из всей страны. По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется облачное с прояснениями надворье. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы, махчимый град. У особных районах порывистый ветер. Температура поветра до 22 градусов тепла. У областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску плюс 12-14, у Могилеве плюс 13-15, у Гомеле плюс 14-16, у Гродне плюс 19-21, у Бресте плюс 20-22. У столицы сегодня до 13 градусов тепла, краткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Реклама на радио столица.
1: Так, потерял работу, деньги на исходе. Кажется, придется идти в банк за кредитом, да под проценты.
2: Есть другое решение. Банк вакансий. Доход без всяких процентов. Онлайн, без очередей и в любое удобное для вас время. Найти работу просто. Запоминай. gsz.gov.by.
3: Мой дедушка был хирургом. Он сделал много-много операций и спас много-много людей. Моя мама – врач-офтальмолог. Она лечит глазки и помогает вернуть зрение. Когда я вырасту, я тоже буду врачом и буду лечить от разных болезней.
4: От поколения к поколению. Творим историю вместе. Государственная служба занятости. За работу.
5: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
6: Подобается песня? Проголосуй за ее на сайте radiostolica.by. Слухай, обирай и знов слухай. Слухай, любимая.

0: Радио столица.
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы, махчимы град. У особных районах порывистый ветер. Температура поветра до 22 градусов тепла. У областных центрах сегодня день чакается. У Витебску плюс 12-14, у Могилеве плюс 13-15, у Гомеле плюс 14-16, у Гродне плюс 19-21, у Бресте плюс 20-22. У столицы сегодня до 13 градусов тепла, краткочасовый дождь, махчима навальница. 13 мая по народным календары день Евдокии Свистуньи. Дату связывали с назиранием за природой, якая предсказывала характер лета. Згодно с народными прикметами, коли шоу дождь, при молодым месяце лето чакали мокрым. Холодный ветер попереджвал ад неспякотным червени, липени и жнивени. Свиньи рыли болото, прикмета дождливого лета. Густый вечерний туман и гучные спевы соловьев предсказывали наближение теплого сухого надворья.
2: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Мы собрали здесь все самое важное.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир, он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: То самое чувство в ожидании чуда, когда огни ночного города, музыка и сердца зрителей звучат в унисон. Годы незабываемых моментов, встреч и преданной дружбы – это и есть юбилейный 35-й Славянский базар в Витебске. Международный фестиваль искусств. Настоящий, искренний, наш. До встречи в июле.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.
3: Золотая коллекция на радио столица.

0: Радио «Столица».
1: По данных Белгидромета, сегодня у Беларуси прогнозуется воблачное с прояснениями надворье. На большей части территории краткочасовые дожди, местами навальницы, махчимый град. В особных районах порывистый ветер. Температура поветра до 22 градусов тепла. В областных центрах сегодня в день чакается. У Витебску плюс 12-14, у Могилеве плюс 13-15, у Гомеле плюс 14-16, у Гродне плюс 19-21, у Бресте плюс 20-22. У столицы сегодня до 13 градусов тепла, краткочасовый дождь, махчима навальница.

0: Реклама на радио столицы.
1: Приходом малыша в этот мир он получает заботу от мамы и опору от папы. А от Белагропромбанка – вклад в будущее. Сберегательная программа «Расти большой» – это подарок на каждый день рождения. Возможность оформления кредита студенческий на специальных условиях. С «Расти большой» растут мечты. Подробнее на belapb.by и по телефону 136. Рекламная акция «Детская сберегательная программа «Расти большой» действует с 1 сентября 2008-го.
2: Хороша жизнь человека, если много в ней омега.
3: Суставы, сердце, зрение и даже настроение зависят от познания в области питания.
2: Коллеги по омеге. Рыба, авокадо, рапсовое масло. Это то, что надо.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017-353-69-26.

0: радиостолица .бай.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица .бай.

0: Кожны дзень слухай лепшыя хіты ў эфіры Радыё Сталіца і галасуй за іх на сайце radiostolica.by. Сталіца топ-10. Падтрымай лепшае, слухай любімае.
1: Прывітанне, сябры! Я Андрэй Крупіч, а гэта новая порцыя драйву і хітоў у праграме «Сталіца топ-10». Вашы галасы вырашылі, хто сёння ў дзясятцы лепшых, таму не губляйце шанс уплываць на наш хіт-парад і далучайцеся да галасавання на сайце і ў нашым тэлеграм-канале. Паехалі!
0: «Сталіца топ-10».
1: На 10-е место сегодня залетает наш свежачок The Pretty Reckless с треком When I Wake Up. Вокалистка Тейлор Момсен протягивает балансовать помеж жорсткостью и слабостью, и это уже фирменный почерк гурта. Песня гучит больше змрочно и атмосферно, чем их классичные радиохиты. Тут шмат про стомленность от реальности и жадание вырваться с внутреннего шуму. Итак, это той самый рок, який лепш слухать гурт. Гучно и ночью.
0: Номер 10.

0: Столица ТОП-10.
1: Шостое место належить Enemy Inside и треку R.I.P. Немцы протягивают змешивать метал, электронику и амаль поп-мелодику, але так, каб усё ровно было тяжко. Вокал Настасьи Джулии тут гучить особливо агрессивно. Песня про разрыв, страту и символичное развитание. Каратей прыгожа и балюча одночасово.
0: Номер 6.

0: Першую пятерку открывает Sepultura со своим Beyond the Dream. Новый трек от бразильской легенды – это тяжкий, темный и вельми атмосферный трек. Гурт протягивает развитальный этап перед финальным сусветным туром. И навод после 10 годзяў на сцене Sepultura гучит так, быцам усё яшчэ хоча знести стены своими гитарами. Что, уласно кажучи, яны и робять.
1: Номер 5.

0: Радио «Столица».
1: У «Столицы» 15 годин. У студии с выпуском новин Ягор Шевчук.

0: radiostolitsa.by.
1: Новины, анонсы, плейлист, опытание, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радио столица.

0: Радио столица.
1: Па данных Белгідрамета, 31 мая ў Беларусі прагназуецца воблачнае з праясненнямі надвор'е. Уначы і днём у многіх раёнах пройдуць кароткачасовыя дажджы, месцамі магчымы навальніцы. Вецер ноччу слабы, днём умераны. Тэмпература паветра ноччу +4-10, па паўднёвым захадзе да +12, днём ад +14 да +22 па Брэсцкай вобласці. У абласных цэнтрах у нядзелю чакаецца: у Гомелі і Магілёве +15-17, у Віцебску 16-18, у Гродні 18-20, у Брэсце 20-22. У сталіцы ўначы +7-9, у дзень +14-16, воблачна з праясненнямі, невялікі кароткачасовы дождж.
0: Реклама на радыё сталіцы.
2: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
3: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио столица. Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытания, эфир онлайн. Змястоуна и корысна. Радиостолица. Кропка

0: Столица ТОП-10.
1: На 7-м месцы сёння From Ashes to New с песней Die For You. На минулым тыдні тут были 3 Days Grace со своим треком Dominate. Канадцы только у гэтым годзе протрымаліся у нашем хит-параде амаль 20 тыдняў, что з'яўляецца выдатным показчиком, але на гэты раз ваше голосование не было на их карысць. Пожадаем им творчых поспехаў и будем чакаць вяртання с новым матэрыялам. Тым часам американцы с From Ashes to New протягивают тримать курс поміж New Metal и сучасным альтернативным роком. Die For You — это сумесь тяжких рифов, рэпа и эмоций на максималка. Текст песни про отданность, якая может стать небеспечной. Каратей, коли Linkin Park и Hollywood Undead колисти тебе натхняли, табе сюды.
0: Номер 7.

0: Столица ТОП-10.
1: Шостое место належить Enemy Inside и треку R.I.P. Немцы протягивают змешивать метал, электронику и амаль поп-мелодику, але так, каб усё ровно было тяжко. Вокал Настасьи Джулии тут гучить особливо агрессивно. Песня про разрыв, страту и символичное развитание. Каратей, прыгожа и балюча одночасово.
0: Номер 6.

0: Сталіца ТОП-10.
1: Першую пятерку открывает Сепултура со своим Beyond the Dream. Новый трек от бразильской легенды – это тяжкий, темный и вельми атмосферный трек. Гурт протягивает развитальный этап перед финальным сусветным туром. И навод после 10 годзя на сцене Сепултура гучит так, быцам усё еще хочет знести стены своими гитарами. Что, уласно кажучи, яны и робять.
0: Номер 5.

0: Столица ТОП-10.
1: На четвертым месцы Корн с песней Reward the Scars. Это вертанне до вельми особистой и темной лирики, якой коллектив калисти изменил увесь нью метал. Джонатан Дэвис звучит так, быцам знов размовляя со своими демонами. У треку шмат болю, напружання и фирменного грува. Итак, это миновито той Корн, який мы хотели почуть.
0: Номер 4.

0: Реклама на радио «Столица».
1: Знаете ли вы, почему не стоит подбирать птенцов? Леонардо да Винчи говорил: «В природе все мудро продумано и устроено, и в этой мудрости высшая справедливость жизни». Весна – время появления потомства у птиц и время бесконечных вопросов. Я нашел птенца. Что делать? Отвечаем – ничего. Вы его не нашли, он просто переходит в новую стадию развития. Покинул родное гнездо, начинает учиться летать и самостоятельно добывать корм. Не мешайте. Ведь когда птенец попадает в руки людей, шансов выжить у него почти нет. Не подбирайте птенцов, они учатся жить.
2: Уважаемые жители города, Минский городской комитет природных ресурсов и охраны окружающей среды напоминает, что нельзя высаживать деревья без согласования даже на дворовой территории. Неправильно посаженные деревья разрушают конструкции и инженерные коммуникации. Также нельзя самовольно пересаживать и удалять деревья, в том числе те, которые вы когда-то посадили сами. Помните, что сохранение комфортной городской среды зависит от каждого, а незаконные действия влекут административную ответственность.
0: Реклама на радио «Столица». Телефон рекламной службы 017 353 69 26.

0: Вялікая айчынная вайна. Людзі, дакументы і падзеі. Дарогамі перамогі.
1: Мае вітанні, з вамі Аляна Давыдова, і гэта праект «Дарогамі перамогі». Ім расказваем пра важныя падзеі вялікай айчыннай, пра подзвігі, помнікі, дакументы, артэфакты, пра людзей і памяць. Тэрыторыя каля 2 гектараў. Тут няма мармуру, граніту, бетону, толькі дрэва, шкло і жалеза. Усё па-простаму. Так хацелі партызаны, па чыёй ініцыятыве ствараўся мемарыяльны комплекс. Партызанскай славы Хаваншчына, што ў Івацэвіцкім раёне на Брэшчыне. Шлагбаум – займлясная дарога, якая прывядзе да памятнага знака. На месцы базіравання брэсцкага падпольнага абкама камсамолу тут жа знаходзіўся абкам партыі, штаб партызанскага злучэння і рэдакцыя абласной газеты «Зара». І гэта знак, што шлях правільны і дарога тая, патрэбная. Пачынаецца яна са 150 метраў драўлянага моста, чый насціл паўтарае форму бярвёнаў. Як было падчас вайны, расказвае дырэктар Івацэвіцкага гісторыка-краязнаўчага музея Раіса Горбач, якая падчас экскурсій становіцца сувязной Бабой Раей.
2: Сделан он специально для того, чтобы нам с вами удобно было ходить, чтобы посетители не промочили ноги. Но в годы войны было совсем по-другому. Но сейчас, конечно, вот эти деревья, которые нас окружают, они выросли в мирное время, потому что после войны эти места были осушены. И мы уже не можем увидеть тех болот, которые были тогда страшные, непроходимые. И было очень сложно попасть. Проводники специальные были.
3: Ну что, мы с вами идем?
2: Найдем по мостику.
1: А потом еще крыху по лесе, и вось оно. То самое место, где все и усе были до места. На шляху сустракаются две землянки и одразу поглубляют у партизанское житё-быццё.
2: Это на тех местах, где были в то время землянка, ну, конечно, они не могли столько лет сохраниться, потому что все-таки ж большой промежуток времени, а учитывая то, что они делались из дерева, то, конечно, приходили в негодность. Но каждый раз реставрировались, скажем так. Последняя реставрация была у нас в 2021 году. Вот вы можете видеть землянка. В одной жили командиры разведгруппы, а во второй сами разведчики. Но у нас сейчас там во второй сделана оружейная мастерская.
1: Далей больш. Маю на увазе, чым глыбей у лес, тым цікавей, бо там чакае паўнацэнная партызанская вёска з усімі выгодамі, якія на момант вайны былі магчымыя. Лясная школа, кухня, пральня, майстэрня, дзе рамантавалі адзенне, было спецыяльнае месца для вогнішча.
2: Было костровое в виде звезды, сложенное из камня. Кирпич есть красный. Значит, этот красный кирпич растирали, смешивали с глиной, покрывали камни. И такого красно-коричневого цвета было. И сверху костровое закрывалось маскировкой такой куполообразной, для того, чтобы не видно было самолетов-разведчиков, чтобы не могли обнаружить. И ставилось потом на такие стоечки. И даже если костер зажигался, то рассеивался дым. Сейчас вот у нас, видите, дым идет, вот, а так рассеивался. Вот, пойдемте.
1: И куды его ісці? Цікава ж усюды, у якія з драўляных дамкоў завітаць. Тут выбор багаты. У адным экспанаты распавядаюць аб дзейнасці падпольнага абкама і штаба партызанскага злучэння, у другім аб барацьбе камсамольцаў і моладзі Брэшчыны, у трэцім аб рабоце рэдакцыі падпольнай газеты «Зара», у чацвёртым аб партызанскім шпіталі. Увогуле, мемарыяльны комплекс партызанскай славы Хаваншчына прыцягвае сваім зместам заўсёды, асабліва ў апошнія выхадныя мая. Штогод, калі ладзяцца так званыя маёўкі і ўзгадваюць слаўнае партызанскае мінулае гэтай зямлі. Так сёлета 31 мая тут адбудзецца ваенна-гістарычны фестываль «Адзін дзень жыцця партызанскага атрада». Ён абяцае шмат цікавых і відовішчных момантаў. Пакуль усё. Да сустрэчы.
0: Дарогамі перамогі. На радио «Столица».

0: Все радиостанции страны теперь в одном бесплатном радиоплеере. Радиоплеер «Беларусь». Слушайте любимое радио удобно и без помех. Заходите на radioplayer.by, а также скачивайте мобильное приложение «Радиоплеер Беларусь». Все белорусские радиостанции слушайте здесь.
1: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая, столица.

0: Радиостолица. Кропка «Бай».
1: Новины, анонсы, плейлист, опытанье, эфир онлайн. Змястовно и корыстно. Радиостолица. Кропка «Бай».
2: Для тех, кто не спит. Слухай, любимая. Столица.